Еще долбоеб, сука. Какой же ты боц, блядь. Когда ты умрешь, сука.

0: тут такое крутое тусе, то что я не могла его пропустить. Оно просто шикарное, нету в московских клубах отдыхают от селятина. Просто очень крутое тусе.
1: Радио Анонимус. Очень крутое тусе. Заходи, не пожалеешь.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
1: Понедельник.
2: 22.
3: 22. Июня.
2: Июня.
4: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

0: 为什么我们不能像以前一样啊？
1: 不要走，
0: 今天晚上留下来。

0: Сегодня.
1: Сегодня. Понедельник. Понедельник.
0: 22.
2: 22.
3: Июня.
0: Июня.
4: В Москве 5 утра.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник. Понедельник. 22.
1: 22.
3: Июня.
1: Июня.
4: В Москве 6 утра. Кукареку!

Yeah.

Lottie.

«Вы – это великий диджей», и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: «Запиши свой джингл, запиши, пожалуйста». Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это был «Вы». Я действительно почувствовал в себе силы, я стал диджеить, я стал делать свои эфиры, и все стало получаться.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
0: Понедельник. 22.
3: 22.
1: Июня. Июня.
4: Становись! Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо. Вдохните. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левый, левый. Плечи расправьте. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед. Раз, два, три, четыре.

Первое упражнение – подтягивание. Делаем под музыку. Пальцы к плечам. Руки в стороны. Вверх и вниз. К плечам прогнуться, потянуться. Руки вниз.

продолжайте. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Достаточно. Второе упражнение. Повороты туловища с хлопком в ладоши. Начнем в левую сторону. Руки в стороны, поворот прямо, руки вниз. Руки в стороны, хлопок, в стороны, вниз, в стороны, хлопок, в стороны. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Достаточно. Третье упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте врозь, пошире, вот так. Руки переведите на пояс. Ладони на затылок, наклон влево. Еще, еще. Выпрямиться вправо. Еще, еще. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре.

Лакрон, Лакрон, Лакрон. Хорошо. Ноги поставьте вместе. Пятки вместе, носки врозь. Руки переведите за спину. Будем делать приседания. Присесть, встать, присесть, встать. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Прямее держитесь. Раз, два, три, четыре. Опустите руки. Наше следующее упражнение, ребята, наклоны туловища вперед. Шаг левый вперед, руки в стороны. Наклониться. Выпрямиться, приставить ногу. Шаг правый, наклон. В исходное положение.

0: батареи. Закончить. Руки согните, пальцы к плечам. Наклоны туловища назад. Наклоните туловище назад, руки вверх. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Наклон. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Продолжайте, продолжайте. Хорошенько прогнуться. Последний раз.
1: На всей земле.
0: Довольно.
1: Крепнут, дружба.
0: И последнее упражнение. Прыжки на обеих ногах. С поворотом на 90 градусов. Начнем с поворота влево. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь поворот вправо. Раз, два, три, поворот. Раз, два, три, поворот. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Вот они руки вверх, держите стоп, опустите руки, выдохните. Еще раз. Стоп. Выдох, опустите руки. Наш урок, ребята, окончен. Переходите к водным процедурам. Всего хорошего.

надежные друзья, а где недруги, маскирующие свои колонизаторские цели. Советских людей искренне радует, что в мировой политике увеличивается роль стран, освободившихся от оков колониализма. Недавно закончившаяся в Каире конференция неприсоединившихся стран наглядно показала их волю покончить со всеми формами колониализма, сохранить и упрочить мир, укрепить единство сил, борющихся против империализма.

0: Вот сюда его ведите, садите за стол. Так, чуточку левее. Давай ты, блядь, головой ты поверни, ёбаный придурок. Давай, давай, садись. Голову не прячь. Голову не прячь, я сказал. Блядь, подними ты голову, я сейчас тебе сам ее подниму нахуй. Чего ты? Сядь спокойно, сядь ровно, все нормально. Сейчас знаменитым станешь, нахуй. Все, камеру поставили? Ну все, давайте. Значит, так. Тебя мы нашли в интернете. Ты писал в кукарекалку диджеям, то, что мы все у тебя будем сосать хуи. Это так?
1: Нет, нет, нет, я ничего.
0: А что ты писал тогда?
1: Я не писал.
0: Вот твой айпишник, твой адрес, блядь, вот твоя фотка, нахуй. Чего?
1: Не-не, пацаны, пацаны, это... я подружиться просто хотел.
0: С кем ты подружиться там хотел, а? С кем? Что мы сосать у тебя будем? Что-то пидор, что ли?
1: Нет, нет, нет, я нормальный, я нормальный.
0: А что ты нам предлагал сосать тогда?
1: Ну, а так шутить, типа, пытался.
0: Шутил, блядь? Да шутился, блядь. Поймали тебя. Знаешь, что с тобой теперь будет? Все радио тебя узнает.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Понедельник.
2: Понедельник.
3: 22.
0: 22. Июня.
4: Июня.
5: В Москве 8 утра. Рабопроблемы должны быть уже на работе.

0: Сегодня понедельник.
1: 22.
2: 22.
1: Июня.
3: В Москве 9 часов утра.

0: Дверь не сделал, блядь!
1: Радио Анонимус.
0: Дверь не сделал, блядь!

11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут.

0: Убейте вашу мать! Лодка! Лодка! Путь деревня!
1: Радио Анонов.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
1: 22.
2: 22 июня.
1: Июня.
4: В Москве полдень. У некоторых уже начинается обед.

0: В Ереване
1: плюс 32.
0: В Ельце
1: плюс 28.
0: В Благовещенске
1: плюс 16.
0: В Люберцах
1: плюс 18.
0: В Абакане
1: плюс 16.
0: В Сочи
1: плюс 27.
0: В Братске
1: плюс 17.
0: В Душанбе
1: плюс 37.
2: А в Мурсии
1: плюс 34.
0: В Арше
1: плюс 17.
0: В Сытобляцке
1: плюс 13.
0: В Сургуте
1: плюс 20.
0: В ДС-1 ад и садомия. За бортом
1: плюс 18.
0: В среднем по больнице
1: плюс 22.

0: настоящий бот, куй сюда! Кажется, отлично! Самое оно!
1: Радио Алёт FM.
0: Невероятно! Потрясно! Обалденно!

0: Сегодня понедельник.
1: 22.
2: 22 июня.
3: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: Это так?
1: Нет, нет, нет, я ничего.
0: А что ты писал тогда?
1: Я не писал.
0: Вот твой айпишник, твой адрес, блядь, вот твоя фотка нахуй. Чего?
1: Не, пацаны, пацаны, это... я подружиться просто хотел.
0: С кем ты подружиться там хотел, а? С кем? Что, мы сосать у тебя будем? Что, ты пидор, что ли?
1: Нет, нет, нет, я нормальный, я нормальный.
0: А что ты нам предлагал сосать тогда?
1: Ну, а так, шутить, типа, пытался.
0: Шутил, блядь? Да шутился, блядь. Поймали тебя. Знаешь, что с тобой теперь будет? Все радио тебя узнает.

Привет, полярный! Как бодрость духа? Ну что, не замерзли еще или нет? Отлично, отлично. Итак, сегодня специально для вас играет группа трэш-макильного рока «Коррозия». Коррозия! Коррозия! Барабанные гитары громче!

0: но пахнет пуком все равно.
1: Что за гадостный виконт смело пукать весь бомонд?

окно, но пахнет пуком все равно. Что за гадостный виконт смело пукать весь бомонд? Что за мерзостный маркиз испустил зловонный бриз?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
1: 22.
4: 22.
0: Июня.
5: В Москве 16 часов.

Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватитесь за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь, продал этот ебаный плывун?»

0: гитару, монитор.
1: Следующая вещь из нашего последнего сингла «Компьютер Гитлер», который называется «Человек со шрамом».

стеклянная битая нравственность расторгнет наш брачный союз. Кадривая надменная соседка, кадривая надменная соседка.

проклятой. Сколько время была и не была. Ну-ка, быстро собрались. Ребята, электричка. Еще. Не.

Центровы в московских переулках. Рестораны, что не сходишь на зарплату. Ой, там гламурные девицы.

женщины не ходят, нет, плывут. А я как выпью, так меня все время клинит. Мне ласки хочется, ну пьяный, че уж тут.

0: Подошел я к ней неспешно, а сам боюсь, теряюсь и трясусь. Вы шлюха, девушка? Она мне...
1: Да, конечно.
0: Не оскудеть.

0: Эта песня посвящается переименованию станции метро «Измайловский парк».
1: Сейчас, еще раз. Еще раз, извините.

0: звон монет, а чешет пьяный шкет. Ой, хочется в санаторий.
1: На Клязьму куда-нибудь желательно.

0: Могучий электронный мозг робота пытался осознать парадокс ситуации. Алгоритмические цепи раскалялись все больше, пока между блоком желания и блоком совершения не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда Звездный заголосил.
1: «Получается, что ты — самоотверженный герой, образец человека и победитель!» «А я кругом виноватый взбесившийся робот! Что же мне делать?»
2: Слушать радио «Анонимус».

чё, долбоёб, сука? Какой же ты боц, блядь? Когда ты умрёшь, сука, ты такой альпаран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран. Я смотрю на тебя, что ты пишешь, что ты делаешь.

0: Сегодня понедельник.
1: 22 июня.
2: Июня.
3: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.

Tela. Expect.

Проект Anon.fm – это анонимное межбордовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласт альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention-whoring'а является сам attention-whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
4: 23.
3: Июня.
0: Июня.
5: В Україні північ. Тримай голову в холоді, черево в проголоді, ноги в теплі, житимеш довго на землі.
6: На ваш последний вопрос я отвечу так. Да, можно привыкнуть к боли, но привыкнуть к страху? Нет, это вряд ли. Сила страха в том, что его не существует в реальности. В этом смысле страх, как Бог. Его нет, но в него невозможно не

0: Если вы, как говорится, не такой, как все, если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья, если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
0: Вторник.
1: 23.
2: 23.
1: Июня.
3: Июня.
4: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.

2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут.